0: today's hit music. South FM. All day.
1: Спят и до сбора, и стрел систем до лесу.